0: Las 3 de la tarde y 16 minutos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».